Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Тур Моторрус». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло. 8-499-577-79-99. Вы слушаете радио Монте-Карло.

Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансы.

0: Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296 37 55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Программа «Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 000 метров торговых площадей. И добраться легко.

0: субботы встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8-999-081-9999.
1: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Вкусы России. Сугудай.
1: У большинства закусок есть одна общая черта. Продукты для них предварительно жарят, варят или запекают. Но существуют и исключения. Одно из самых известных – северный сугудай, который готовят из сырой рыбы. Это традиционное блюдо народов Сибири и Крайнего Севера. Свежую рыбу нарезают кусочками, солят, добавляют растительное масло, специи и ненадолго оставляют мариноваться. Такой способ приготовления появился не случайно. В условиях кочевой жизни далеко не всегда была возможность разводить огонь. Свежепойманную рыбу готовили максимально быстро, а само слово «сугудай» по одной из версий происходит из эницкого языка и означает «есть сырую рыбу». Чаще всего сугудай делают из нерки, но для него подходят также омуль, сик, муксун, чир и даже лещ. Если свежего улова нет, можно использовать свежемороженную рыбу. Иногда к ней добавляют маринованный лук, бруснику, зерна граната или маслины. Сугудай подают как самостоятельную закуску, используют для бутербродов или дополняют им горячий картофель. Сегодня сугудай можно встретить и в магазинах в виде пресервов из филе нерки, уже замаринованного с солью и специями. Однако по-настоящему ценится все же свежеприготовленный вариант. Именно в нем максимально сохраняются и вкус рыбы, и содержащиеся в ней полезные вещества, жирные кислоты омега-3, витамины D и B12, фосфор и другие микроэлементы. Сугудай встречается в кухнях долганов, ненцев, энцев, нганасов, эвенков, а также у якутов, селькупов и жителей Русского Севера. Приготовить его несложно и дома. Главное правило – использовать только качественную рыбу и не хранить готовое блюдо долго. После непродолжительного маринования, обычно около 20 минут, сугудай принято сразу подавать к столу. Именно так он раскрывает свой лучший вкус.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Бриллиант.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монды».

0: Атлантики, Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено. Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете

0: Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-Банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием на все. Всегда плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 26. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79. Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
6: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

80-х на радио Монте-Карло. Queen. Killer Queen. В 1974 году группа Queen приступила к записи своего третьего альбома «Sheer Heart Attack», который принес команде первую широкую известность и коммерческий успех. Сингл «Killer Queen» стал первым большим хитом группы, достиг второго места в британском чарте и попал в хит-парады других стран. Фредди Меркьюри позднее вспоминал, что при работе над этой песней вдохновлялся записями «Битлз». Причем все происходило не так, как обычно. Текст он написал раньше, чем придумал мелодию, а на записи вместо рояля использовал пианино, что придает композиции оттенок водевиля. Брайан Мэй позднее называл «Killer Queen» идеальной поп-песней и одной из лучших композиций Фредди. Queen. Killer Queen.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: восхищают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Карстен Драйвер. Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт «Карстен Драйвер». Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте «Карстен Драйвер».
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио

0: Реклама.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
4: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
3: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
4: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДК РБВ.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Бриллианты.

0: фантастики. Республики, парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

Пляжи мира на радио Монте-Карло. Самбика. В Греции, как известно, есть все, и длинные песчаные пляжи, разумеется, тоже. Их так много, что все перечислять можно долго, но один из лучших находится на острове Родос. Называется он Самбика-Бич. Это один из самых красивых пляжей острова. Он располагается на восточном побережье к югу от города Родос. Его фирменный знак – большой осколок скалы, раскрашенный в бело-голубые цвета греческого флага. Находится этот арт-объект в самом начале пляжа Самбика и уже много лет приветствует проходящие мимо суда. Пляж Самбика широкий, песок на нем мельчайший и золотистый, а вода кристально чистая. Как и подобает лучшему пляжу острова, там есть лежаки, зонтики, набор водных развлечений, несколько ресторанчиков и маленький магазин. В общем, все, что нужно любителям пляжного отдыха. Для тех же, кому долго на месте не лежится, тоже есть развлечения. Поход на гору Самбика к крошечной церкви Божьей Матери. На этой прогулке туристы имеют возможность проверить свои силы, преодолевая 300 ступеней подъема, за что бывают вознаграждены чудесными и живописными видами с вершины горы на море, пляж, скалы, густую растительность и огромное небо. Пляжи мира. На радио Монте-Карло. Радио

0: Реклама.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексное исследование здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Мам, привет.
4: Привет, сынок.
3: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
4: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
3: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
5: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8999-081-9999.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом.
4: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
6: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: «Больше, чем искусство». На радио «Монте-Карло». Прокофьев. «Танец рыцарей».
1: Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» по праву считается лучшим из музыкальных воплощений шекспировской трагедии. Это произведение насчитывает сразу несколько шлягеров, и в первую очередь это всем известная тема «Танец рыцарей», также популярная под названием «Монтекки и Капулетти». Удивительно, что Большой театр, по заказу которого был написан балет, поначалу отверг его, сочтя музыку немыслимой для театра. В результате мировая премьера состоялась в 1938 году в Брно. И только полтора года спустя балет поставили в Большом, где он идет до сих пор. А тема вражды двух кланов «Танец рыцарей» пришлась по вкусу не только другим музыкантам, делавшим собственные версии, но и создателям рекламных роликов.
0: Прокофьев. «Танец рыцарей».

реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: /0 рублей. Бизнесубыть.банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campgeta.t2.ru.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
10: Только в ленте.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
17: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
12: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
13: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
3: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
2: Вперед, товарищи, ЖК «Наследие».
3: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДК «БВ».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию. На все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новопокровской 57.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Мама. У каждого дома есть адрес, но только у своего есть история.
1: Место, где первый шаг ребенка, семейные вечера и планы на будущее становятся частью жизни.
0: ЖК «Свой». Проект «Территория». Строим кирпичные дома с 2012 года.
2: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: Максидом.
4: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
5: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
6: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты.
20: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
21: Вот это ухватил!
22: Ура! Купила! Мое!
23: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
24: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
25: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

80-х на радио Монте-Карло. Secret Service. 10 o'clock postman. Шведская группа Secret Service стала одной из самых заметных скандинавских команд в эстетике евродиско. Их дебютная пластинка «Oh Suzie» вышла в 1979 году и помогла группе заявить о себе за пределами Швеции. Под руководством вокалиста Уллы Хоккансона музыканты добились успеха уже с первым синглом «Oh Suzie». Сингл «Ten O'Clock Postman» стал международным хитом и со временем превратился в одну из самых узнаваемых песен «Secret Service». «Secret Service» «Ten O'Clock Postman».

0: только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич» не оферта.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на t-bank.ru. АО Т-банк 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Ставь продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКБ БВ.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио

радио Монте-Карло. Guilty Pleasure. Есть множество способов отвлечься после тяжелого дня. Кто-то включает мультфильм, кто-то пересматривает старый сериал, а кто-то с удовольствием слушает музыку, которая совсем не вписывается в образ серьезного взрослого человека. Но признаются в этом далеко не все. Часто такие радости сопровождаются легким стыдом, неловкостью или ощущением, что как-то не солидно. Молодежь называет это «guilty pleasure». Так называются занятия, вкусы или привычки, которые приносят радость, но одновременно вызывают внутренний дискомфорт из-за того, как они могут выглядеть со стороны. Буквально выражение переводится с английского как «порочное удовольствие», хотя на практике речь почти всегда идет о совершенно безобидных вещах. Просмотре романтических сериалов, поп-музыки из нулевых, любовных романов, караоке в одиночестве или бесконечных видео с котиками. Важно, что guilty pleasure не про объективную вредность, а про социальную оценку. То, что в одной компании считается нормой, в другой может выглядеть странно или несерьезно. Мужчина, увлекающийся турецкими сериалами, или поклонник тяжелого рока, тайком слушающий Бритни Спирс – классические примеры guilty pleasure. Именно потому, что удовольствие вступает в конфликт с образом, который принято демонстрировать окружающим. На это, к слову, влияет и мода. Американский историк Лоуренс Левин писал, что в 19 веке в США пьесы Шекспира воспринимались скорее как массовое развлечение, наряду с цирковыми номерами и уличными представлениями. И лишь позже они получили статус высокой классики. Психологи объясняют феномен guilty pleasure давлением социальных норм. Общество довольно четко маркирует, какие интересы считаются взрослыми, серьезными, полезными, а какие пустыми или несолидными. И когда удовольствие не совпадает с этими ожиданиями, появляется внутренний конфликт. Особенно часто это касается отдыха. Сериал вместо книги, видеоигра вместо спортзала, дневной сон вместо продуктивности. При этом сами специалисты подчеркивают, интересы человека редко бывают однородными. Вкусы могут быть противоречивыми, смешными, несолидными, устаревшими и при этом совершенно искренними. Именно это разнообразие делает внутреннюю жизнь живой, гибкой и устойчивой. В конце концов, удовольствие от разных, иногда несовместимых вещей не слабость, а скорее признак того, что у человека широкие интересы. И он умеет получать удовольствие от самых разных вещей. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно. Ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountgeta.t2.ru.
11: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pay.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
11: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Вы слушаете радио «Монтаж».

0: реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом.
2: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Вот это ухватило!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на avito.ru 12+.
12: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
17: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
18: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Хиты 70-х на радио Монте-Карло.
21: Блонди. Heart of Glass. Один из главных хитов Блонди «Heart of Glass» был написан еще в 1974 году, вскоре после знакомства солистки Дебби Харри и гитариста Криса Стейна. Музыканты вообще-то играли рок, местами даже панк, но Крису Стейну был интересен и стиль диско. Поначалу новый трек так и назвали «Диско-песня». А в 1978 году, когда дело дошло до записи альбома «Parallel Lines», композиция получила новое название, под которым ее знают до сих пор. Блонди. Heart of Glass.

0: Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКБ БВ.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
4: Что можно успеть за 15 минут? Выпить кофе, послушать любимую песню и доехать до собственного дома. ЖК «Свой Чаемушки». Последние готовые кирпичные дома с развитой инфраструктурой и подключенными коммуникациями. Живите сразу. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территории.nn.ru.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
1: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
3: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
13: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
16: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-983-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДК «БВ».
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Вкусы России. Сугудай.
1: У большинства закусок есть одна общая черта. Продукты для них предварительно жарят, варят или запекают. Но существуют и исключения. Одно из самых известных – северный сугудай, который готовят из сырой рыбы. Это традиционное блюдо народов Сибири и Крайнего Севера. Свежую рыбу нарезают кусочками, солят, добавляют растительное масло, специи и ненадолго оставляют мариноваться. Такой способ приготовления появился не случайно. В условиях кочевой жизни далеко не всегда была возможность разводить огонь. Свежепойманную рыбу готовили максимально быстро, а само слово «сугудай» по одной из версий происходит из энецкого языка и означает «есть сырую рыбу». Чаще всего сугудай делают из нерки, но для него подходят также омуль, сик, муксун, чир и даже лещ. Если свежего улова нет, можно использовать свежемороженную рыбу. Иногда к ней добавляют маринованный лук, бруснику, зерна граната или маслины. Сугудай подают как самостоятельную закуску, используют для бутербродов или дополняют им горячий картофель. Сегодня сугудай можно встретить и в магазинах в виде пресервов из филе нерки, уже замаринованного с солью и специями. Однако по-настоящему ценится все же свежеприготовленный вариант. Именно в нем максимально сохраняются и вкус рыбы, и содержащиеся в ней полезные вещества, жирные кислоты омега-3, витамины D и B12, фосфор и другие микроэлементы. Сугудай встречается в кухнях долганов, ненцев, энцев, нганасов, эвенков, а также у якутов, селькупов и жителей Русского Севера. Приготовить его несложно и дома. Главное правило – использовать только качественную рыбу и не хранить готовое блюдо долго. После непродолжительного маринования, обычно около 20 минут, сугудай принято сразу подавать к столу. Именно так он раскрывает свой лучший вкус.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении

0: Женя распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
12: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БВ».
0: Радио «Монте-Карло» представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
4: Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «Река НН.ру».
4: Бриллианты.

0: восхищают.
1: В торговом центре «Добрыня».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский. Пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.

0: фантастики, Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
2: Когда мы выбираем дом,
3: мы выбираем, где будут расти наши дети.
4: ЖК «Свой изумрудный». Готовые кирпичные дома с земельным участком. Поселок бизнес-класса рядом с зеленым городом.
5: От 12 миллионов рублей.
6: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территория.ру.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Оркестровая интермедия «Полет шмеля» была написана Николаем Римским-Корсаковым как часть его оперы «Сказка о царе Салтане» в 1899-1900 годах. Этим номером заканчивается третий акт, в котором лебедь-птица обращает князя Гвидона в шмеля, чтобы он смог слетать к своему отцу. Мало кто знает, что в первой части интермедии еще есть вокальная партия лебедь-птицы, которая, впрочем, при исполнении почти всегда опускается. А виртуозная часть интермедии исполняется как отдельная оркестровая миниатюра. «Полет шмеля» известен своим предельно быстрым темпом, благодаря чему стал классической демонстрацией возможностей для солирующего виртуоза и самым известным произведением композитора в мире. Римский-Корсаков. «Полет шмеля».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа. Бриллианты!

0: торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: Карстен Драйвер. Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт «Карстен Драйвер». Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте «Карстен Драйвер».
4: Комплексное обследование женского здоровья за 1 час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании МедСи. Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
6: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
5: Вперед, товарищи, ЖК «Наследие».
6: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДК «БВ».
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: У каждого дома есть адрес, но только у своего есть история.
3: Место, где первый шаг ребенка, семейные вечера и планы на будущее становятся частью жизни.
2: ЖК «Свой», проект «Территория». Строим кирпичные дома с 2012 года.
4: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
6: Мам, привет.
7: Привет, сынок.
6: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
7: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
6: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
8: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8999-081-9999.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: программа. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Океанис, Океанис Молл.
3: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
4: Срок проведения акции с 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis.mall.ru, ООО «Акватория развлечений», Нижний Новгород, УГРН 111-526-003-93.
5: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: Профилактики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
2: Комплексное обследование женского здоровья за один час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании Медси. Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита.

0: Реклама. Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Что можно успеть за 15 минут? Выпить кофе, послушать любимую песню и доехать до собственного дома. ЖК «Свой Чаемушки». Последние готовые кирпичные дома с развитой инфраструктурой и подключенными коммуникациями. Живите сразу. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территории.nn.ru.
3: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина?» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Парке Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296 37 55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

80-х на радио Монте-Карло. Баккара. Карамия. Участницы будущей группы «Баккара» Майте Матеус и Мария Мендиола познакомились на гастролях балетной труппы испанского телевидения. Обе были танцовщицами, но мечтали о музыкальной сцене. Общая цель быстро сблизила их, и образовав дуэт, Майте и Мария ушли из балета. Но настоящий успех пришел только после того, как девушек заметил и взял под свое крыло продюсер Рольф Соя. Именно он придумал название «Баккара» и познакомил Майте и Марию с поэтом-песенником Франком Достелем, который написал для них такие хиты, как «Yes, sir, I can boogie», «Sorry, I am lady» и «Cara mia». «Баккара». «Cara mia».

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действует специальное предложение на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бриллиант!

0: торговом центре «Атолл».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
3: Карстен Драйвер. Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт Карстен Драйвер. Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте Карстен Драйвер.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Монте».

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов и приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Комплексное обследование женского здоровья за один час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании Медси. Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296 37 55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
5: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
1: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама. Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
3: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
2: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
3: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДК РБВ».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме. На Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
5: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Элла Фицджеральд. Одним из многочисленных талантов Эллы Фицджеральд был скет, то есть умение имитировать звучание духовых инструментов. Такой способ звукоизвлечения певица начала использовать во время совместной работы с джазовым трубачом-виртуозом, родоначальником современного импровизационного джаза и одним из основателей стиля бибоп Дизи Гиллеспи. Кстати, сама певица о своем голосе однажды сказала следующее.
1: «Я присваивала все, что когда-либо слышала, но больше всего я украла у труп».
0: Элла Фицджеральд. Реклама.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

«Время джаза» на радио Монте-Карло. Мадлен Пейру. Музыкальной школой жизни для американки Мадлен Пейру стали улицы Парижа, где она оказалась подростком после развода родителей. В 15 лет Мадлен начала петь, а всего через год бросила школу, ушла из дома и присоединилась к странствующему джаз-банду, с которым 2 года гастролировала по всей Европе. Позднее этот опыт лег в основу ее первого альбома. Впрочем, к 18 годам певица, по ее собственным словам, очень устала от бездомной жизни и решила, что пора что-то менять. Это ей удалось. В 2007 году Пейру получила звание лучшей международной джазовой исполнительницы, а критики часто сравнивают ее вокал с великой Билли Холидей. Мадлен Пейру.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
3: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
2: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
3: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКПБВ.
4: Радио «Монте-Карло» представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования здоровья ребенка, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
7: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мам, привет.
9: Привет, сынок.
8: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
9: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
8: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
10: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8999-081-9999.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-8242.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: 80-х на радио Монте-Карло.
1: Глория Гейнер. I will survive.
2: Знаменитая композиция о преодолении неудач «I Will Survive» была написана в момент, когда одного из ее авторов, Дина Фикариса, уволили после нескольких лет работы. Назло обстоятельствам музыкант сочинил песню только не о карьере, а о неудавшихся любовных отношениях. Исполнить трек предложили диско-певице Глории Гейнер. К тому моменту она уже выпустила альбом с хитом «Never Can Say Goodbye». «I Will Survive» было суждено стать главной песней в ее карьере и одним из самых известных музыкальных гимнов стойкости.
1: Глория Гейнер. «I Will Survive».

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Когда мы выбираем дом,
3: мы выбираем, где будут расти наши дети.
4: ЖК «Свой изумрудный». Готовые кирпичные дома с земельным участком. Поселок бизнес-класса рядом с зеленым городом.
5: От 12 миллионов рублей.
6: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территория.нет.ру.
7: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В августе комплексные исследования анемии «В чем причина» за 1588 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
11: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Море летней музыки. На радио

0: за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Нижнем Новгороде полночь. Радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа!
2: Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-7799.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Нижнем Новгороде час ночи. Радио Монте.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».